0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Ура, працювати. Хаймерс, ЧМЛРФ.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усею тут своих вибраций.